Ючкица, Over, Спизди, Life, Курчева писарна, пофукан концерт, Odjebi.